0: В Мирном 9 часов. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Радио «Алмазный край».
1: Ты на него так смотришь наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок. Сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты. Агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет. Однажды

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В 2026 году на МНГОК запланировали переработку больших объемов алмазоносных песков сразу на двух площадках. На одном участке обработают 304 тысячи тонн, на другом – 400 тысяч тонн сырья за сезон. В работе будут участвовать десятки сотрудников. «Алрос» обеспечивает стабильную добычу и использует современное оборудование для работы.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Только хорошее настроение.

знаю, нервы ни к черту, я любил тебя. Ты назло убегала тогда темной ночкой, я любил тебя.

0: В Мирном 10 часов.
1: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: В новом музее алмаза можно увидеть настоящие алмазы и копии знаменитых бриллиантов. Экспозиция показывает, как обычный минерал превращается в драгоценный камень мирового уровня. Алроса бережно сохраняет историю алмазной отрасли и делает ее интересной для каждого посетителя.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Реклама для слушателей старше 16 лет.
1: Вакансии Алроса.
2: Для работы в городе Мирном в управлении материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, телефон 8-914-309-7295. В Мирненско-Нюрбинский ГОК требуется бункеровщик, машинист питателя, уборщик производственных помещений, водитель погрузчика. Телефон для справок 8-914-308-76-32. В Мирненское авиационное предприятие требуется аэродромный рабочий и рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Телефон 8-984-121-00-36. В общество ПТВС требуется стропольщик 4-го разряда. Телефон 8-914-260-00-93. В общество «Эхалтрансгаз» требуется машинист экскаватора 7-го разряда. Телефон 8-914-260-00-93. В общество «Якутская электросетевая компания» требуется механизатор 6-го разряда. Телефон 8-914-260-00-93. Для работы в Магадане в общество «Алроса спецбурения» требуется машинист буровой установки РС-90. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Айхале в общество «Алроса спецбурения» требуется тракторист Б-10 Четра Т-11. Телефон 8-914-309-72-95.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: В Мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. Мирный.
2: В магазине «Монарх» вечернее платье от 40 до 60 размера, а также бижутерия. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 1462. 8 914 295 1462. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8 914 252 91 89. 8 914 252 91 89. Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Снимут однокомнатную квартиру по улице Ленина, Советская, Тихонова, Солдатова. Малосемейное общежитие не предлагать. Телефон 8 987 974 4308. 8 987 974 4308. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8 914 252 0872. 8 914 252 0872. Транспортная компания «Пивком» ИП «Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8 924 662 16 62. 8 924 662 16 62. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8 914 295 23 46. 8 914 295 23 46.
3: Вечер классики ритма и звонких аккордов подарит зрителям учащейся детской школы искусств Мирного. Отчетный концерт «Путь к мечте» собрал лучшее. Духовой оркестр, фортепианные пассажи, вокальные перформансы и не только. Все это в полной версии концерта на телеканале «Алмазный край». Не пропустите. 31 мая в 19:45.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: За 4,5 месяца 2026 года «Алмаздортранс» доставил на объекты «Алроса» 74 тысячи тонн грузов. Большая часть перевозок – это топливо и другие жидкие грузы, а также материалы для работы предприятий. Доставка шла по зимним дорогам между разными площадками региона. «Алрос» обеспечивает бесперебойную работу своих предприятий благодаря стабильной северной логистике.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.
3: Соединит это метель. Любовь двух одинаковых сердец.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Быть собой, любить одну, где ты счастье, я рвану, молодой, я убегу.

долго искал других у себя ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах, хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там нет.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
2: В магазине «Монарх» вечернее платье от 40 до 60 размера, а также бижутерия. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 14 62. 8 914 295 14 62. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8 914 252 91 89. 8 914 252 91 89. Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Снимут однокомнатную квартиру по улице Ленина, Советской, Тихонова, Солдатова. Малосемейное общежитие не предлагать. Телефон 8 987 974 4308. 8 987 974 4308. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8 914 252 0872. 8 914 252 0872. Транспортная компания «Пивком» ИП «Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8 924 662 16 62. 8 924 662 16 62. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8 914 295 2346. 8 914 295 2346.
3: Вечер классики ритма и звонких аккордов подарит зрителям учащейся детской школы искусств Мирного. Отчетный концерт «Путь к мечте» собрал лучшее. Духовой оркестр, фортепианные пассажи, вокальные перформансы и не только. Все это в полной версии концерта на телеканале «Алмазный край». Не пропустите. 31 мая в 19:45.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: Эй, колонка! Вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи «Включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что авиапарк компании пополнили два новых вертолета Ми-8 МТВ-1? Вертолеты будут использоваться для выполнения перевозок и социально значимых задач в районах Крайнего Севера.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: распутывая паутинки воспоминаний и снов. Мы с тобой две половинки, имя у нас завораживают взгляды. Мимо меня они, жду единственного раза. Имя мое назови.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: в Мирном. 13 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
2: Радио «Алмазный край».

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В магазине «Монарх» вечернее платье от 40 до 60 размера, а также бижутерия. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 14 62. 8 914 295 14 62. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8 914 252 91 89. 8 914 252 91 89. Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Снимут однокомнатную квартиру по улице Ленина, Советская, Тихонова, Солдатова. Малосемейное общежитие не предлагать. Телефон 8 987 974 4308. 8 987 974 4308. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8 914 252 0872. 8 914 252 0872. Транспортная компания «Пивком» ИП «Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8 924 662 16 62. 8 924 662 16 62. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8 914 295 2346. 8 914 295 2346.
4: Вечер классики ритма и звонких аккордов подарит зрителям учащейся детской школы искусств Мирного. Отчетный концерт «Путь к мечте» собрал лучшее. Духовой оркестр, фортепианные пассажи, вокальные перформансы и не только. Все это в полной версии концерта на телеканале «Алмазный край». Не пропустите. 31 мая в 19:45.
5: Рекламная служба «Радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали? Алрос инвестирует в якутские IT-стартапы и цифровые решения. От мониторинга авиадвигателей до автоматизации процессов горной добычи и медицинских сервисов. С 2023 года объем поддержки программ составил 150 миллионов рублей.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
3: Но если ты со

0: Алмазный край.
1: Часто перед сном мы думаем о том, кто мы и каким трудом добиваться целей, поставленных на поток, тысячами мечтаний, оставленных на потом. И как все вернуть, чтобы стало все хорошо? Ты ищешь пути, но еще пока не нашел. Жизнь уводит разными тропами, это шоу. Всякое бывает, смотря куда ты пошел.

0: В Мирном 14 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

Я тебя знаю чуть-чуть, но почему-то безумно хочу. Чувствую чувства сильнее всех чувств, когда рядом с тобой. Может быть, это любовь, может быть, пьяный напился я вновь. Еле стою на ногах, но готов идти за тобой.

0: за тобой.
1: Алмазный край.
2: Кто ты такая?
3: Кто?
2: Мне расскажи.
3: Скажи.
2: Я не верю в гороскопы, но с тобой бы разложу. Да я так просто предложил.
3: Воу.
2: Сколько сил не при...

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Кью, живели!
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: А вы знали? В приложении «Электронный паспорт» сотрудники Алроса могут оформить 14 видов заявок. Например, заявка на отпуск электронно оформляется всего за одну минуту. Это гораздо быстрее, чем запускать документы через сет или посещать АЦО.
1: А вы знали?
3: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.
1: В Мирном 15 часов.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В магазине «Монарх» вечернее платье от 40 до 60 размера, а также бижутерия. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Снимут однокомнатную квартиру по улице Ленина, Советская, Тихонова, Солдатова. Малосемейное общежитие не предлагать. Телефон 8-987-974-4308. 8-987-974-4308. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-0872. 8-914-252-0872. Транспортная компания «Пивком» ИП «Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8-924-662-1662. 8-924-662-1662. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-2346. 8-914-295-2346.
3: Вечер классики ритма и звонких аккордов подарит зрителям учащейся детской школы искусств Мирного. Отчетный концерт «Путь к мечте» собрал лучшее. Духовой оркестр, фортепианные пассажи, вокальные перформансы и не только. Все это в полной версии концерта на телеканале «Алмазный край». Не пропустите. 31 мая в 19:45.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? Более 10 лет компания «Алроса» занимается восстановлением популяции рыбы. За это время в водоемы Якутии выпущено более 30 миллионов мальков ценных пород рыб.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: в мирном 16 часов.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
6: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

0: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В магазине «Монарх» вечернее платье от 40 до 60 размера, а также бижутерия. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 14 62. 8 914 295 14 62. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8 914 252 91 89. 8 914 252 91 89. Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Снимут однокомнатную квартиру по улице Ленина, Советская, Тихонова, Солдатова. Малосемейное общежитие не предлагать. Телефон 8 987 974 4308. 8 987 974 4308. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8 914 252 0872. 8 914 252 0872. Транспортная компания «Пивком» ИП «Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8 924 662 16 62. 8 924 662 16 62. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8 914 295 2346. 8 914 295 2346.
4: Вечер классики ритма и звонких аккордов подарит зрителям учащейся детской школы искусств Мирного. Отчетный концерт «Путь к мечте» собрал лучшее. Духовой оркестр, фортепианные пассажи, вокальные перформансы и не только. Все это в полной версии концерта на телеканале «Алмазный край». Не пропустите. 31 мая в 19:45.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.

0: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
1: Давай без слез.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: А вы знали, ракета-носитель «Союз-21Б» успешно вывела на орбиту первый якутский спутник «Чолбон». Проект реализован при стратегической поддержке Целевого фонда будущих поколений Республики Алроса.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: В Мирном 17 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Красный край.
1: Чему учили сказки, мы же все их точно помним. Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В магазине «Монарх» вечернее платье от 40 до 60 размера, а также бижутерия. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 14 62. 8 914 295 14 62. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8 914 252 91 89. 8 914 252 91 89. Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Снимут однокомнатную квартиру по улице Ленина, Советская, Тихонова, Солдатова. Малосемейное общежитие не предлагать. Телефон 8 987 974 4308. 8 987 974 4308. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8 914 252 0872. 8 914 252 0872. Транспортная компания «Пивком» ИП «Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8 924 662 16 62. 8 924 662 16 62. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8 914 295 2346. 8 914 295 2346.
3: Вечер классики ритма и звонких аккордов подарит зрителям учащейся детской школы искусств Мирного. Отчетный концерт «Путь к мечте» собрал лучшее. Духовой оркестр, фортепианные пассажи, вокальные перформансы и не только. Все это в полной версии концерта на телеканале «Алмазный край». Не пропустите. 31 мая в 19:45.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали? Около 2 миллионов профилактических осмотров, 60 тысяч врачебных приемов и более 16 тысяч инструментальных исследований провели специалисты медицинского центра Алроса в 2025 году.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Я точно сошла с ума.
1: В Мирном 18 часов.
2: Алмазный край.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: «Радио Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Du musst gar nicht so viel reden.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и тенера средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тонсет, ООН и Кюсет Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации Лайгер надзор, Федеральная служба и клиническую бибирсел, то сумею себе кислород.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В магазине «Монарх» вечернее платье от 40 до 60 размера, а также бижутерия. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 14 62. 8 914 295 14 62. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8 914 252 91 89. 8 914 252 91 89. Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Снимут однокомнатную квартиру по улице Ленина, Советской, Тихонова, Солдатова. Малосемейное общежитие не предлагать. Телефон 8 987 974 4308. 8 987 974 4308. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8 914 252 0872. 8 914 252 0872. Транспортная компания «Пивком» ИП «Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8 924 662 16 62. 8 924 662 16 62. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8 914 295 2346. 8 914 295 2346.
3: Вечер классики ритма и звонких аккордов подарит зрителям учащейся детской школы искусств Мирного. Отчетный концерт «Путь к мечте» собрал лучшее. Духовой оркестр, фортепианные пассажи, вокальные перформансы и не только. Все это в полной версии концерта на телеканале «Алмазный край». Не пропустите. 31 мая в 19:45.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: В Мирном 19 часов.
1: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
2: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали? В Мирном открылся музей алмаза, наследник историко-производственного музея Алроса. Название выбрали путем открытого голосования, в котором участвовали 1100 человек. В новом пространстве используют цифровые технологии. Посетители ознакомятся со всеми аспектами алмазодобычи.
2: А вы знали?

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: В Алроса действует программа софинансирования пенсии. Вы делаете взнос для будущей пенсии, а компания добавляет на счет такую же сумму. На средства начисляется инвестиционный доход, а еще можно получить налоговый вычет. Узнай больше о программе в офисе Газфонда по адресу город Мирный, улица Комсомольская, дом 16, поселок Айхал, улица Промышленная, дом 30, помещение 304.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

нас водит комплекс. Женщины топлес, жигала пресс, добавит мне стресс. Мой сетевой ник, звезда фотошопа, но тут с интернетом полная жопа.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелергер надзор Федеральной службы и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. Связь информационных
0: для слушателей старше 16 лет.
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, что в 2025 году компания «Айхалтрансгаз» поставила почти 195 миллионов кубометров газа, а за 5 лет – больше 980 миллионов. Длина главного газопровода «ТАЦ-Юрий-Ахмерный-Удачный» составляет 671 километр.
0: А вы знали?

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: радио «Алмазный край».
1: Я провожал твои поезда, я отпускал твои корабли.
2: Я проезжал мимо города,
1: в которых счастье искали мы.
2: Где я?

«Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: мирным. 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и тенера средства регистрации Тунтунан, ЛФС, Тунсет, ООН и Кюсет Тун Бирни Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации Лорейгер надзор, Федеральная служба, и Китлинча Субибир, Сыл, Тосуню Субикис, Нюгар, Бирга, Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
5: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
6: Мое сердечко.
2: Мое солнышко.
7: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

слов маленьких планет. Ты одинок, и я один, спущу курок. Мы поладим, это крушение не упадет. Мы с тобой рождаем свет.

0: Кошка дикая, планета сильная, забирается.
1: В алмазной столице полночь.
2: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: если не прожили.
1: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетеон и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он массовая коммуникация регистрации надзор Федеральной службы и клинический бибирсел, то сумею себе кисню.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Не переключайся.
1: Вновь минор заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно, и каждый день с тобой все это как в кино.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тон, Бирный, Медах, Свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, Он, массовая коммуникация, Рейгер, Надзор, Федеральная служба, ТА, и Кюсет, Сюбе, Бирсел, Тосуню, Сюбе, Кюсет, Сюбе, Бирсел, Тосуню,
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вы слушаете

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».
2: Иду, бреду по городу, в бреду. Мысли о тебе на концерте в первом ряду. Надену наушники и песню включу. Что-нибудь о грустном, а сам пока помолчу. Вместо тысячи.

Красный светофор, стою, опустивший голову. Экран телефона с дорогой, обзором поровну. Рядом еще люди, им очевидно все равно, как мои.

Чтобы не так скучно пройти этот путь, я включу песню типичную с чартов, полулиричную, чтобы взгрустнуть, что ты теперь чья-то. Вместо

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

ласки в двух словах, не больше. Он просто занят для тебя всегда. За окном темно, на душе походу тоже. Может, просто не судьба.

рваное поле, каждый из нас воин. И сам выбирает, чего он достоин. Хранить традицию, слушать историю. Или ломать границы и делать историю. И то, и другое, это может быть правильный путь. Разберись спокойно, в чем есть твоя

0: radio.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Реклама.
3: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

И глаза горят слезами потуши. Тебе же без меня хорошо, уходи. А я себе найду лекарство для души.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: вы знали? Факты о работе Алроса.
1: В Мирном создали уникальное алмазное панно из 13 тысяч карат драгоценных камней. Специалисты Алроса собрали композицию шестеренками, бриллиантами и северным сиянием из алмазов трубок Нюрбинская и Бутобинская. Алроса показывает, как современные технологии, мастерство сотрудников и природное богатство Якутии объединяются в уникальных проектах.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: в Мирном. 7 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гелегар надзор Федеральной службы и Китлинча Субебир Сыл Тавсуню Субеки Сунюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112, принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.

вы слушаете радио «Алмазный край». Овны. Овнам рекомендуется проанализировать старые дела, чтобы эффективно начать выполнять новые. Возможны новые интересные знакомства, которые будут иметь яркое продолжение. Тельцы. У тельцов могут появиться неожиданные проблемы в личной жизни. Ваша самоуверенность может стать причиной конфликта с близкими людьми. Постарайтесь умерить свой пыл. Близнецы. У вас, возможно, ошибки в работе, которые могут привести к потере денег. Чтобы добиться хороших результатов, вам надо поменять тактику. Раки. На этой неделе вас могут ожидать сюрпризы. Будьте осторожнее в поездках и при работе с документами. Желательно перенести важные встречи и переговоры. Львы. Отличное время, чтобы заняться домашними делами. Наведите порядок, переберите вещи, выбросите хлам. Уют в доме будет притягивать удачу. Девы. Посвятите время отдыху и укреплению здоровья. Старайтесь придерживаться правильного питания. Благоприятное время для того, чтобы оставить вредные привычки в прошлом. Весы. Вам следует ждать перемен. У вас может наступить новый этап жизни. Многие станут более ответственными, рациональными и серьезными. Скорпионы. Неделя будет отличаться непредсказуемостью. Вы можете приложить много усилий, но не добиться нужного результата. Не расстраивайтесь, у вас все получится. Стрельцы. Вы умеете привлекать внимание и располагать к себе людей. Вам легко будут поддаваться все проблемы и дела. Некоторые могут получить награду или приз. Козероги. Лучше занять наблюдательную позицию и не вмешиваться в происходящее. Многие дела будут решаться почти без вашего участия. Водолеи. Лучше отложите поездки, иначе не получится избежать проблем. На работе займитесь приятными для вас делами, а все прочее отложите на потом. И, наконец, рыбы. Рыбам нужно отдохнуть, расслабиться, восстановить свои силы. Не допускайте переутомления. Не обсуждайте никого из вашего окружения, даже если очень хотите, чтобы не спровоцировать конфликты.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: В природном парке «Живые алмазы» Якутии родился теленок краснокнижного лесного бизона. Новорожденный теленок активно развивается и остается под постоянным наблюдением матери, которая оберегает его в естественной среде. Экоцентр «Алроса» создает условия для сохранения редких видов и помогает поддерживать биоразнообразие Якутии.
0: А вы знали?
2: Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

0: радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
1: Весна пришла.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: Новый портал правовой поддержки Алроса помогает найти нужного юриста всего за несколько секунд. Система направляет обращение к подходящему специалисту с учетом подразделения, темы вопроса и часового пояса.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 9 часов.
1: Алмазный край.
2: Я курю на балконе, ночь давит на грудь, город шумит, но мне не